пропали все. Выставить лишь ножку ты изволь. С добрым утром, тетя!